без конца турботы снова отдаляет нас, робит недосягальные одно до одного, але головное не кольки поміж нами, а что у нас?

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Удар рації.
1: У Білорусі протягується розпродаж пустуючих військових домов. Во всіх районах країни сільсовети пропонують без аукціону купити дом усього за одну базову. Коли знайдуться некілька покупників, проведуть торги. На перший погляд, це виглядає розумним способом вернути життя в закинуті вёски і знайти нових господарів для пустої нерухомості. Проблема сапраўды існує. Поводле Білстата, на 1 студеня 2026 года у Білорусі проживало трошки більш за 9 мільйонів чоловік. З їх тільки 1 900 000 у сельской мясцовости. Больше за то, и все сельское населенство Украины меньшее за колькость жыхароў Минска. Только за минулый год Беларусь тратила еще каля 53 тысяч человек. По сутности, отбывается поскоренное зникнение белорусской нации, у тым ліку белорусской вёски, якая стагоддзями была основой национальной культуры, мовы и идентичности. Менавіта на гэтым фоне улады пропановуюць простое рашэнне – максимально спростить пераход нерухомости до новых уласников. Указ Лукашенки номер 116 дозволил продавать сельские дамы нават без полного пакета правозасведчвальных документов, регистровать сделки бесплатно, а кошт снижать до одной базовой величини. Створены один реестр пустующих домов, спрощены процедуры продажу и навод взносу старых будинков. С пункту глядження чиновника все выглядит логично. Хучей прибрать руины, хучей знайти нового господара, хучей навести порядок. Однако менавіта тут и закладена головная небезпека. Проблема не в том, что люди могут танно набыть закинутый дом. Проблема в том, что держава все больше легко обходится с самим правом приватной власности. Коли дом можно признать пустующим, выставить на продаж без полного подтверждения истории власности, а часом изнести по спрошенной процедуре, это означает, что гарантии недотыкальности маемости становятся умовными. В Украине, где суды не являются незалежными, такая практика переутворяется в черговую форму правового нигилизма. Особливо небеспечной эта система выглядит у долготерминовой перспективе. Сегодня может сдаваться, что у дома нема господара, але история не заканчивается разом со смертью опошнего уладальника. Проз 10-20 годов могут отшукаться внуки, правнуки, свояки, люди, которые после эмиграции захочут вернуться до своих коренных. Для их головной каштунностью будет нават не старая хата, а земля, на якой она стоит. Бо будинок можно обновить або побудовать на нову. А земля – это ресурс, колькость якого не повеличивается. Замест того, как стимулировать доброхвотное оформление спадщины, шукать уласников, развивать механизмы захования семейной маемости, держава фактично привышает громадство до иншей логики. Коли господара не видать, значит можно забрать. Это небеспечная моральная пастка. Бо завтра у такой ситуации может опынуться уже маёмасць сённяшніх пакупнікоў. Калі права ўласнасці залежыць ад палітычнай волі дзяржавы, абароненых уласнікаў не існуе. Не менш важныя і сацыяльныя наступствы. Разам са старымі хатамі знікаюць гісторыі сем'яў, памяць пра вёскі, традыцыйная забудова, цэлыя пласты беларускай спадчыны. Пасля зносу застаюцца не новыя населеныя пункты, а пустыя пляцоўкі. Вёска страчвае не толькі дамы, але і сваю біяграфію. Менавіта таму распродаж безгаспадарчых дамоў нельга разглядаць толькі як гаспадар меру. За прыгожымі словамі пра наведзенне парадку хаваецца значна больш глыбокі працэс. Паступовае размыванне права ўласнасці і канчатковае разбурэнне гістарычнай беларускай вёскі. А гэта яшчэ адзін крок да страты нацыянальнай памяці.
0: Каментар рацыі.

0: Слухай нас у інтернеті racja.com.
1: А что в ближайших новинах? Дроны ударили по складах у Волгограде. У Польши обмяжуют выкористание смартфона у школах. Сегодня отзначаются угодки с дня народжения Игната Дамейки. Больше скажет Анжелика Ляльковская прикладно про 3 хвилины.

0: Radiorafia.
1: Donald Trump заявил о полном разбреении групповки Хамас. Казахстан и Россия ведут перемовы о перепрацовке российской нафты. Сегодня последний день вылучения на премию «Голос поколения свободы». Все это в ближайших новинах, а больше скажет Анжелика Ляльковская. Праз неполные уже 4 минуты.
2: When death comes, I won't be there.

штосьці поможе, штосьці не поможе. Пам'ятаєте ось гэту історію про «если може, не поможе, може, поможе, поможе». Ну, ви ведаєте, конечно. Не про гэта, ми про іншу допомогу. Ми про напой, який допоможе позбавиться ад залишній тлушчевої тканіни у зоні живота, да і стегнав, знизить ризики онкології, розбурить там холестериновые бляшки и не только. Коротей, кажучи, такие леки. Можно сказать, что леки набывайте у аптеки. Каб рифма была, что это такое. Коротей, кажучи, говорка иде про то, что при таких температурах, конечно, ну, хоть и успримаешь неяк инакш. Я кажу про зеленую горбату. Знову-таки, зеленую горбату можно и остудить, коли что. Зеленую горбату рекомендуется пить раніцы и у вечера. Вот с вечером тут, конечно, коли все ж таки у горбате есть кофеин, ну, что-то с этим, что-то треба робить. Але, гэта напой не только сприяя похудению, до речи, але и оказывая добротворное уздеяние на усе системы организма, я кажу, леки просто. Зеленая горбата поскорая метаболизм, дякуючи биологично активным злучением катехином и кофеином. Гэта компоненты стимулюют окисление тлушчев, допомагаючи поменьшить тлушчевую тканину в области живота, да и стегнул. Особливо корыстная для похудания матча не, с литерой Т. Это вельми важно, бо без литеры Т не корыстно. Але есть люди, якія пьют. Так вот, особливо корыстная для похудания матча, бо у ее утрымливается высокая концентрация катехинов, якія спрыяют снижению висцеральнага тлушчу. Есть и іншие перавахи зеленой горбаты для здоровья. Ну, по-перше, умацаванне сердца и сосудов. Зеленая горбата робит сосуды больше эластичными, спрыяя разбурению холестериновых бляшек и снижая верагодность инсультов. Другое – это омоложение организма. Витамины группы В, которые смещаются у горбати, подтримливают молодость скуры, а витамин Е, допомагая клеткам скуры худше обновляться, надаючи ее и прухкость, и зяння. Зеленая горбата так само оказывает нейропротекторное деяние, заповольвающее узростовые измены у мозгу. Едем далее. Третий пункт – это супрацепаленшие уластивости. Зеленая горбата володая легким горячкопонижальным и кровоспыняющим эффектом. Я ее пью для поскорения гоения ран и полепшения регенерации тканков. Ну и четвертый важный нюанс – это оборона от онкологии. Полифенолы, которые измещаются в зеленой горбате, володуют мощным антиоксидантным эффектом, заповольвающий развитие раковых клеток и обороняющий организм от онкологичных захворываний. А, ну, снова-таки, я, конечно, про леки жартовал. Может, кто-то подумает, что вой-вой-вой. Так інакш напой корисний, і ми увогулі про напої ще поговорим. Про згадзіну доведаєтеся про напої, які здольні допомогти оборонити печень, наприклад. Ну і розкажу по секрету, що зелена горбата у тим списі так само єсть.

Омский еще на хвалях белорусского радио РАЦИЯ 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня в день на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 31 до 34 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеранного. Атмосферный тиск подвышен, але поступово наближается до нормы.

Найбуйнейшая атомная электростанция в Угорщине может спынить працу. Фонд Байсол обвести у школьный сбор для детей белорусских политвязней. Белорусы в Украине просят оттерминовать новые правила легализации. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалик белорусского радио рация расскажет Анжелика Ляльковская.

0: У эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 31 липня. У такі ж день 1919-го німецький установчий національний сход, який проходив у Веймарі, прийняв нову конституцію. Німеччина стала республікою, у якій президент призначав рейхсканцлера і міністрів, був верховним головнокомандуючим, мав право розпуску рейхстага, призначення нових виборів і введення надзвичайного становища. Першим президентом став соціал-демократ Фрідрих Еберт. Своє існування Веймарська республіка спинила у 1933 третьем годе с усталяванням нацистской диктатуры.
1: Нагодник.
3: 31 липня 1928-го у першиню на заставце киностудии Метро Голдвин Майер з'явился рыкаючи лев. Это был первый гуковый фильм студии «Белые тени паўднёвых мораў». Цікава, але ильвиный рык был самым долгим гуком у фильме, бо у им сказали только одно слово «Hello».
1: Нагодник.
3: 31 липня 1936-го король Норвегии Хокан VII открыл лесвицу троляў. Это одно з самых популярных туристичных мест в Норвегии, якое знаходится у полночной частцы заходней Норвегии, регион Вестланд. Лесвица троллев з'являється часткой норвежской национальной дороги РВ-63. Гэтая дорога и была открытая королем Хоканом VII у такі ж день 1936-го после 8 годов будаўніцтва. Нават у наши дни лесвица троллев может служить прикладом инженерного и конструкторского мастацтва. Дорога у час подъему робить 11 резких поворотов, вышиня уздыму часом складая 9%. Прикладно на середине уздыму находится мост праз водоспад Стыкфосен, а на вершине, а это 858 метров над узровнем мора, есть великая парковка и множество сувенирных крамов. У нескольких хвилинах ходы от парковки размещена оглядная пляцовка, с якой открывается вид на серпантин лесвицы троллев и на водоспад Стыкфосен, вышиня якого складая 180 метров. У осенней зимовый период лесвица троллев закрыта для проезда. Звычайно, этот участок дороги открывается у другой половины травня и зачиняется у кастрычнику, але у залежности от надворья это может корректоваться.
1: Нагодник.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 липеня 1946-го народился Гэри Льюис, американский музыка, лидер гурта Gary Lewis and the Playboys. Гэты коллектив был довольно популярным у 60-х, особливо ведомая их песня «This Diamond Ring» 65-го года, якая потрапила на первое место Billboard Hot 100.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумные.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польши, 16-я у Беларуси.
3: У списка так званых экстремистов додадена еще 5 человек. У Польши за подрыхтовку до версии будут судить беларуса. На новой сядибе Центра беларускай культуры у Белостоку з'явилась шильда.
2: У студии с новинами Вара Лаевская.
3: Министерство внутренних справ 31 липня додало еще 5 человек у спис так званых особ, что мають дочинение до экстремистской деятельности. Теперь у пералику на сайте ведомства 6811 позиций. С познакой отбывая покарание унесены известки двух человек Александра Ванчанки и Александра Баранова. 28 травня отправлено правоборонцы признали Баранова политвязнем. По воде их известок, мужчина проходил по справе белорусского гаюна. Приговоры им невядомы. Ванчанку признали политвязнем 23 червня. У травні он был осужден на 3 года позбавления воли во умовах узмоченного режима. Апелляционная скарга на вырок была отхилена. С познакой судимость непогашенная, как правило, сведчить про покарание, не связанное с позбавлением воли, у списе фигуруют трое. Ренат Пелагейчик, Вадим Жарабилауды, Наталья Назарова. У польский суд накировали обвинувающий акт супроти громадянина Беларуси Виталя С. Мужчина будет отказывать за рыхтование диверсии на территории Польши по замове замежной выведки, поведомляет ТФН-24 со спасылкой на агентство внутренней безпеки. Обвинувающий акт скировали у суд еще у понеделок. Про справу поведомил на платформе «Экспресс» секретар координатора спецслужбов Яцек Добжинский. Супрацовники агентства внутренней безпеки предухилили диверсию, якую рыхтовал 28-годовый белорус. Мужчина, який працавал барменом у одним из люблинских ресторанов, опрацовывал план подпалу великого шматповерхового складу у Хелме. Комунікацію з замоўцем Віталь С. вёў праз Телеграм. Гэта чарговы выпадак, калі праз гэтую платформу даручаюцца дыверсійныя дзеянні на тэрыторыі Польшчы, заявілі ў агенцтве ўнутранай бяспекі. Беларуса затрымалі 13 жніўня мінулага году. С того часу он остается под арештом. А кроме шпионажу и рыхтования диверсии, мужчину виноватят так само в незаконном обороте наркотичных сродков. Ему погрожает до 8 годов позбавления воли. На новой сядибе Центра беларускай культуры у Белостоку з'явилася шильда на двух мовах – польской и белорусской. На ей побач с польской назвой установы змешчаны белорусский надпис «Центр беларускай культуры». Шильду усталявали на первые дни официйного открытия, якое запланавана на верасень, кажа намесница директора центра Ілона Карпюк.
4: То, что з'явилася шильда, это знак того, что мы чули штораз частей, як потрапить у центр, а где уваход до центра, а який это будинок центра, и хотя есть информация, что это Варшавская 1А, то все ж таки шильда необходима была для того, как люди просто ведали, где мы находимся.
3: После официального открытия центр планирует сделать новую простору открытой не только для своих проектов. Белорусская супольность Подляшча сможет користаться помешканнями для встреч, презентаций, выстав, концертов и інших культурных мероприятий, каже Ілона Карпюк.
4: Центр, по-перше, веде свою, думаю, богатую программу. Есть что пропоновать наведывальникам, гостям и так далее. Але коли будет такая простора, зрозумела, будем встречать с великой радостью разные пропановы, чому не, калі ёсць прастора. Вядома, праца прасторы абмежавана будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць.
3: Нагадаем, з чэрвеня Цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку на вуліцы Варшаўскай 1А ў Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ў першыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведнікаў беларускі архіў і кнігаспор. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польскім-беларускім памежжы цёпла. Пераменная воблачнасць. Вечарам чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Вечер умераны ад 4 до 6 метров за секунду. Ціск у норме. Температура паветра ад 28 до 32 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Добры дзень, пачынаем пасля абедня вечаровы жывы эфір Радіо Рація у п'ятніцу, 31 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк і буду эфіры да 18 гадзіны паводры польскага і 19 паводры беларускага часу. Прыпомню, што імяніны адзначаюць сёння Емельян, Іван, Алена, Ігнат, Любаміра і Раман. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, можаце зрабіць гэта разам з намі. Радіо Рація жадае усяго найлепшага. А сярод тых, якія нарадзіліся 31 ліпеня, ёсць нараджанец 1802 года Ігнат Дамейка, беларускі навуковец, даследчык, геолаг. Тым усім іншым, якія сёння святкую дзень народзінаў, таксама жадаем усяго найлепшага. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Аднак перад намі выхадныя, і не будзем вас напэўна за моцна закідваць інфармацыяй, будзе даволі многа добрай музыкі. Так што заставайцеся разам з беларускім Радіо Рація, а ўжо пасля першай песні запрашу вас на размову з нашай гостцяй.
0: Дзень з Рацыяй.

0: Тут живе Беларусь. Беларуская радиорация пропонуя.
1: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском радио рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Польше, 19 в Беларуси.
3: Смерть Линдси Грэма. Координационная рада згадала про важную роль сенатора для Беларуси. Белорусская доброохотника Жерара выпустили из-под варты во Украине. Уз'яднання украинских и российских семей отбылося на территории Беларуси.
2: С новинами Валилаевская.
3: Координационная рада приняла резолюцию об круглом столе по переодолении политического кризиса и умацывании незалежности Республики Беларусь. За документ 30 липня проголосовали 60-71 делегата, которые участвовали в голосовании. Спикер координационной рады Артем Брухан в комментарии Радио Рации отзначил значение принятой резолюции.
4: Это все-таки политический сигнал, что представители орган демократичної частки білоруського громадства пропонує у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державного суверенітету і незалежності Білорусі.
3: Поводле Артема Брухана, принятие резолюции не означает, что хутка почнутся перемовы об что круглый стол отбудется в ближайший час. Документ, поводле его, является сигналом готовности разглядать разные варианты развития ситуации в Беларуси, у тем лику махчами транзит улады.
4: Сегодня про это казать рано. И эта резолюция демонструем нашу готовность до такого шляху. Я разумею, что на сегодняшний день ни Лукашенко, оточение не готовы. Сигналы, я так само думаю, можем побачить с часом, плюс когда гулом ситуация изменяется. Ну и что тычется транзиту улады, ну тут больше складано. На столе будут лежать разные подходы. Была дискуссия навод на ту таки у нас, на гэты конт.
3: У резолюции координационная рада подтримала проведение круглого стола с уделом демократичных институтов и представников органы улады Беларуси, которые ожидают фактичный контроль над краиной. Белорусский доброохотник Александр Красовский, он Жерар, вышел на волю во Украине. Про это поведомил блогер Сергей Беспалов. Сегодня он вышел на волю под заклад. При этом официальные обвинувачения ему так и не были выставлены, написал Беспалов. Александра Красовского затримали 14 сакавіка дома у Ірпені. Ён опынуўся под вартою праз подозрение у самовольным покиданні войсковой частки и захоўванні без необходного дозволу зброї ды боеприпасов. Красовский на суде заявил, что не признає вины, а ягоная оборона отзначила, что лічыць справу сфабрикованной. Александр Красовский из Минска начинал воевать за Украину в складе полка Калиновского. После пошел оттуда и керовал белорусским подразделением ТУР в складе 225-го особного штурмового полка украинской армии. С лета минулого года Красовский плановал звольниться и перейти у иншее подразделение. У пункте пропуску «Новая Гута» у Гомельской области на меже с Украиной сегодня проведена черговая операция «Уз'яднання украинских и российских семей», поведомил Держканал «Перший информационный». Отзначается, что 10 пенсионеров и маломобильных громадян, которые прибыли с территории России, накировались до свояков во Украину. Одна из пенсионерок покутує на онкологическое захворывание. А кроме того, как заявлено, 5 человек вернулось из Украины в Беларусь, где их сустрели свояки. Так само поведомляется, что 31 липня 4 украинских детей уз'ядналися с близкими. Частка из них накируется в Украину, частка, как свержается, Украины Евразвязу. Апошні да гэтага российско-украинский обмен у рамках уз'яднання сем'я у Новой Гуте отбылся 27 червня, и он проводился по формуле 7-7. Беларусь является одной страной, якая мае непарыўную межу с Российской Федерацией, так и с Украиной. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Температура паветра днём ад 23 да 29 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Dzień z racją i zakończył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rad zwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry u 8 godzin u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejska Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 31 ліпеня.
1: Як гарызонт рыхтаваўся да прыезду Лукашэнкі і што з гэтага выйшла?
6: Гарызонт завален.
5: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовыя палякі ваяваць?
7: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
8: Самы плохой выхад, каторы можна было бы прэдлажыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Апошні тижні Олександр Лукашенко активно катається по Білорусі, заїжджаючи то на Горизонт, то у полі на Бірасейщині.
2: І коли з полями усе зрозуміло, треба збирати урожай, а тих, хто лянується, того у окопи під Україну, то з Горизонтом усе більш таємніше.
1: Я до вас приїхав не тому, що ви такі великі, а тому, що нам потрібна лямпочка, заявив на Горизонті Лукашенко.
2: Адмітність візиту на завод у ефірі Єврорадіо обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Видите, як ідея приходить нейка, тады запальваецца над галавой лямпачка.
4: Але не простая лямпачка, Павел.
3: А якая?
4: Не кітайская, не галандская.
3: Беларуская.
4: Лямпачка брэсцкага электралямповага завода.
3: Ну, без...
4: Патриотична, магчыма, міргае таким, видаць, чырвона-зелёным.
3: Неонами, да. Цяпер я разумею, чаму Лукашенко, калі наведваў гэта прадпрыемства, сказаў, што без лямпачак нікуды. Тому что лямпочка – это идея. Але протягну свою думку про незадоволенного Лукашенко, вечно незадоволенного. Я не ведаю, что першиню он наведывает именно этот электролямповый завод, але Горизонт то он докладно наведывает. Не у перши, не у други, и я думаю, что навод не у десятый раз.
4: А Горизонт... Мы с вами обмерковывали в этой студии апошние новины про этого робота-доильщика.
3: Робот-доильщик, да. Горизонт завален. Як бы что сказать, с терминологией фотографа можем скористаться термином, да, вот видите, когда вы фоткаете, вот это называется Горизонт завален.
4: Концептуальненько, видите, вот, такая бренд и такой заваленный.
3: Да, класс. Ездить, Лукашенко, и он все заваленный. И завалены. И давайте зараз поглядим, послухаем кавалочек, фрагмент выступу вось з Горизонта. Як же это все, як выглядає вось это традиционно хроничное незадовольнение.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальна. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятие. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого, но должен быть результат.
3: Ведаеце, за гэты хвіліну с невялікім просто адбыўся шэраг заяваў, просто вот таких вот знаковых. Ну, па-першае, вот на апошнюю фразу я б хацеў звернуць увагу. Не то, што можна не раздзівацца, это, конечно, апгрейд, мема, да, але...
4: Новые пятицішоткі, да.
3: Да.
4: Можете не раздзівацца.
3: Можна все ж таки працаваць не распранаючыся, да. Але Лукашенко у неких там справаздачах, и он каже, вы мне написали сверху, что нужно раздеваться и работать. Так вот, ему его мемы, вот эти фразы, ему пишут,
4: высылают
3: снизу, да, вот в справаздачах, ну, как ему сподобалось, я думаю, да, ну, типа, знакомые.
4: Нет, не для того.
3: Знакомые некие слова. Ну, значит, все правильно. Не для того?
4: Нет, конечно.
3: Ну, вот, а для чего?
4: У Мэтта Даймона які заграў в Одесі, магчыма, мы ўсё ж такі паспеем. Быў сябар, я не памятаю, як яго звалі. Купер?
3: Бен Афлек.
4: Бен Афлек, так.
3: Ну, канешне.
4: Яны напісалі разам как бы сцэнарый напісалі. І былі яшчэ маладымі хлопцамі, не вельмі вядомымі, і дасылалі розным прадзюсэрам. І там у сяродкі, прыкладна на 63-й старонкі, была гей-сцэна. Сцэна і два парні паміж сабой сам. І калі тот самы прадзюсэр, якога ўжо таксама нельга назваць, Эйнштейн, так, прыняў гэта і был потым быў вельмі паспіховы фільм, ён когда іх прымаў, сказал: «Хлопцы, для чаго мне вось, там же гэта сцэна цалкам не патрэбна». І сэнс быў тым, што гэта быў такі тролінг для таго, каб праверыць, да якой старонкі прадзюсары чытаюць вогулі тое, што напісана. І таму распранацца і працаваць, раздзівацца і работаць, яму знізу пішуць, каб праверыць, ён вогулі чытае то, што напісана.
3: Вы думаеце, там знізу ёсць некія сумневы ў тым, што Лукашэнка чытае справаздачы. Ну ладно, все может быть, конечно.
4: Абодва адказа зараз будуць не просты і нема, все, і ёсць. Таму што калі яны там не сумніваюцца, то гэта азначае, што яны там не вельмі такі моцны інтэлектам. Калі яны сумніваюцца, што азначае, што яны вельмі смелыя і трэба гэтых людзей падтрымаць. Але я лічу, што, канешне, так.
3: Ну вот, значит, мемами лукашэнкаўскімі для Лукашэнкі, не ведаем, з якой мэтай дакладна, да, і ў якім кантэксце, але тым не менш. Далей, вот глядзіце, фраза такая. Ну, это вот такое вот прадпрыемства, дзе мечтаць можна было бы работаць, да? Але
4: як много бы?
3: Вот, да, можна было бы. А што вот, але, ну, я разумею, можна было бы, это значит нельга там марыць, працаваць. То бок,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изоляторы, кажут правооборонцы. И это все у тебе. Сборник туремных эссе Миколы Статкевича. Байсол открыл сбор для детей политвязня до початку навучального года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сярод удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под расунами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонный центр «Вясна». После суток у изоляторы часового утримания россиян отпустили на волю, одночасово вызначаючи им заборону на уезд в Беларусь термином на один год. Отзначается, что сярод затриманных 350 человек были семьи с детьми. Некоторым неполнолетним довелося провести ночь у изоляторы разом с батьками. У дочинений до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованным массовым мероприемстве. Поводля представника ООС Витебской области Дмитрия Затева на линию 102 поступил сигнал, что у Расунском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МОЗ, в дочинении до удельников распочатый административный процесс, порушение порядку организации по проведению массового мероприемства. Им погрожает штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы. А это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. У белостоцким выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И это все у тебе» – сборник туремных эссе. У выдання увайшли тексты, написанные автором у зняволенні, присвячаные человечему выбору, свободе и будучині Беларуси. Про книгу расповедает засновальник и директор выдавецтва «Коммуникат» Ярослав Иванюк.
4: Каб зразуметь, чому эта книга важная и истотная у белорусской литературы, напевно, варто сказать пару сказов, принамши, про Миколу Статкевича. Это человек, який здавна займається політичною справою. Это былий військовець, хоча былих військовців не буває. Это человек, який засновував у початку 90-х годов задзіночення білоруських військовців. Это человек, який від самого початку був, можна сказати, від самого початку був опонентом Александра Лукашенки.
3: Ярослав Іванюк лічить, що читачі так само повинні звертати увагу на те, у яких умовах була написана гэтая книга.
4: Микола Статкевич у гэтых своих разважаннях, якія былі написаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы «Коммуникат», і яна стане для беларускага читача настольной книгой сучасного белорусского життя. Фонд солидарности «Байсол» поведомил об открытии традиционного сбора для детей политвязнев до початку навучального года. Фонд отзначает, что каждый год отрымливая около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволения або были осуждены по политичных мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка детей до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Байсол поведомляет, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня, уключно. Каб отримать допомогу, необходимо заполнить форму. Заявки принимаются от батьков, которые находятся как у Беларуси, так и поза ее межами. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 31 ліпеня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кіра Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз у гэтую спякоту за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадар Олег Скрипка з гурта Вопліда Плясова ўжо спявае для нас сваю краіну мрой. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухае шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей у рады кулісах нас чакаюць гурты IQ48, спадар Брайан Адамс, Ніскіс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Роўна а 21:30 прагучыць перадача Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, а я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілінак раскажу вам, даражэнькія, пра простыя парады па догляду за сабой, якія змяняць ці прынамсі могуць змяніць ваша жыццё. Заставайцеся з намі.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изолятора, кажут правооборонцы. И это все у тебя. Сборник туремных эссе Миколы Статкевича. Байсол открыл сбор для детей политвязняв до початку навучального года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сярод удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под расонами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонный центр «Вясна». После суток у изолятора часового утримания россиян отпустили на волю, одночасово вызначаючи им заборону на уезд в Беларусь термином на один год. Отзначается, что сярод затриманных 350 человек были семьи с детьми. Некоторым неполнолетним довелось провести ночь у изолятора разом с батьками. У дочинений до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованном массовом мероприемстве. Поводле представника ООС Витебской области Дмитрия Затева на линию 102 поступил сигнал, что у Расонском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МОЗ, в дочинении до удельников распочатый административный процесс, порушение порядку организации або проведения массового мероприемства. Им погрожая штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы. А это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. У белостоцким выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И это все у тебе» – сборник туремных эссе. У выдания увайшли тексты, написанные автором у зняволенни, присвяченные человечному выбору, свободе и будучине Беларуси. Про книгу расповедает засновальник и директор выдавецтва «Коммуникат» Ярослав Иванюк.
4: Каб зразуметь, чому эта книга важная и истотная у белорусской литературы, напевно, варто сказать пару сказов, принамши, про Миколу Статкевича. Это человек, який сдавна займается политической справой, это былый войсковец, хотя былых войсковцев не бывает, это человек, який засновывал у початку 90-х годов за одиночение белорусских войсковцев, это человек, який от самого початку был, можно сказать, от самого початку был оппонентом Александра Лукашенки.
3: Ярослав Иванюк лічыць, што чытачы таксама павінны звяртаць увагу на тое, у якіх умовах была напісана гэтая кніга.
4: Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама у такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ужо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пошла прожитого у турме инсульту.
3: Набыть книгу можно за 50 злотых на сторонце «Коммуникат», и она станет для белорусского читача настольной книгой сучасного белорусского життя. Фонд солидарности «Байсол» поведомил об открытии традиционного сбора для детей политвязняв до початку навучального года. Фонд отзначает, что каждый год отрымливая около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволенні або были осуждены по политичных мотивах. У большинстве выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Байсол поведомляет, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня, уключно. Каб отримать допомогу, необходимо заполнить форму. Заявки принимаются от батьков, которые находятся как у Беларуси, так и поза ее межами. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчыма навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 3 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыемнага вікенду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
5: Вітаю, шановні, сёння 31 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эдіта П'еха, Лобо, Гэры Льюіс, Дэніел Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайцеся. 31 ліпеня 1937-го нарадзілася Эдіта П'еха, выбітная савецкая і расійская эстрадная спявачка з польскімі каранямі. У паслужным спісе гэтай унікальнай жанчыны больш за 20 дыскаў гігантаў, запісаных на фірмы «Мелодыя». Песні ўвайшлі ў залаты фонд эстрады. Многія кампазіцыі выпушчаныя ў Францыі, на Кубе, ў Германіі, Польшчы ды іншых краінах. Эдіта П'еха стала першай з савецкіх эстрадных артыстаў, якія выступілі ў Балівіі, Гандурасе ды Афганістане. Ды увогуле яна шмат у чым была першай. Першай у СССР выканала замежную песню на расійскай мове. Першай зняла мікрафон са стойкі, стала рухацца на сцэне і размаўляць з публікай. Першай стала адзначаць на сцэне юбілеі творчай дзейнасці і свой дзень народзінаў.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 липеня 1946-го народился Гэри Льюис, американский музыка, лидер гурта Gary Lewis and the Playboys. Гэты коллектив был довольно популярным у 60-х, особливо ведомая их песня «This Diamond Ring» 65-го года, якая потрапила на первое место Billboard Hot 100.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, наши координаты. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 31 липеня 1964-го народилася Кароліна Катарына Мюллер, немецкая спявачка голландского походжання, якая атрымала вядомасць под сценічным псевдонимом Сісі Кетч. Выконвае песні на ангельской мове у стылях поп и диска. Улетку 85-го, у день нараджэння Кароліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпущена дебютным синглом, який стал хитом у Европе.

0: Белорусское радио РАЦО.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио РАЦО.

0: стороны Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови. Там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви. Навод самая простая ява. И тады душой не криви. На дороге життя широкой. Починается все с любви.